эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Возможная реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

привет! Это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Tony Dark Eyes. Perfect. Record remake.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Реклама. Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека». 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу-ху-ху. По границе 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу Ленина, 32.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
7: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
8: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Покупайте шашлык в Гиперленде и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
12: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Выше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
7: Да что за проблема?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Топ покупок месяца.
18: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: Амода C5. Добавить стиля.
19: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А.
8: Тайвас. Вкусный перерыв дня.
9: Реклама в Петрозаводске 50 30 10. Bring the action.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вредная реклама.
1: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
2: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на рекорде.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО ТБанк» 0+.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Record. Реклама.
1: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. «Нова». Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

У нас начинается 953-й выпуск Суперчарта. Ну что, отзвенело беззаботное лето. Для родителей и самих школьников началась настоящая учебная пора. И первый осенний выпуск 26-го года мы посвящаем именно им. И себе, кстати, тоже. У меня, между прочим, трое школьников, так что я в этой игре по полной программе. Но, по сути, жизнь — это и есть школа. Постоянно чему-то учимся, сдаем свои маленькие экзамены, иногда получаем пятерки, а иногда и двоечки. Так что сегодняшняя программа для всех слушателей Радио Рекорд без исключений. Начинаем Суперчарт с 33-го места. Здесь Тони Дарк Айс с треком Your Body. Новинка прошлой недели пока еще держится в Суперчарте, но готова вы.

0: Records и в качестве первого релиза представил совместную работу с Valcoder. Далее 31 место — это Эбон с работой Hollow. Трек, который опустился на 6 позиций, видимо, готовится покинуть Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт.

0: 29 место и вторая новинка этой недели. Трек под названием «Take It Slow». Официальный ремейк легендарного клубного хита 2014 года «Bullet» французского диджея Watermata. А этот ремейк сделал Робин Шульц и призывает никого не спешить. Далее 28-я позиция Алек и Дженнифер Лопес. Отличная работа «Everything's Fine» поднимается на 3 позиции вверх.
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

0: впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
3: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
4: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
3: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
9: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. 953 выпуск, 25 строчка. Впереди это Тиесто и Оливия Себастьянелли с треком Don't Lose Your Head. Трек опускается на две позиции. Рекорд Суперчарт.

0: хотели его и ослушали. Все мы помним и любим легендарный мотив Sweet Dreams от Eurythmics. Сейчас на Радио Рекорд мы услышали свежий ремейк. За дело взялся легенда отечественной электронной сцены. Это Бобина в компании продюсеров Маркуса Дилина и Мария Колы. И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Тони Дарк Айс, 33 место. На 32-м свежак от Анима. На 31-м Эбон. Сони Федера, 30 место. На 29-м свежак от Робина Шульца. 28-й это Алек и Дженнифер Лопес. На 27-м Кар

24 место занимает Дали. На 23-м Афроджек. 22-я позиция Дипло. На 21-м Бабина и Маркус Зелен. Предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, Питер принимает самое красивое масштабное шоу под названием «Белая снежная королева». В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды фестиваля «Трансмиссия» и супердискотеки. В общем, детали и билеты доступны на radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. Подошли к 20-й строчке. Здесь Тиесто.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Рекорд Суперчарт.
11: 19

0: Это суперчарт на рекорде. На 11 месте Don't Wanna Go Home от итальянского трио Медуза и британского вокалиста Генри Кэмомилла. И мы подошли к вершине нашего чарта, к десятке лучших, но сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Тиесто. 19 место Дон Диабло и Уиз Халифа. На 18-м Airbox. 17 место это Тиесто. На 16-м Хюгель и Дэвид Гетта. 15-е Карлита и Софи Такер. На 14-м Фишер. 13-ю позицию занимает Робин Шульц. На 12-м Кунгс. 11-е место это Медуза и Генри Кэмомилла. А у нас продолжается Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки со второй десятки. И впереди самые горячие 10 композиций этой недели. Начинаем с 10-го места. Боб Синклар Кайзер с работой «I Can't Wait». Рекорд Суперчарт.

0: Знаем совсем скоро, а сейчас вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Бомси Клара Кайза, 10-е место. Аниме Джоджи на 9-м. Юверикс и Фейтлес, 8-е место. Бауза, 7-е. Алки Халит на 6-м. Авалон Рокстон, это 5-я позиция. Кельвин Харрис и Джейзи на 4-м. Эйв, 3-е место. Второе место. Бывшие лидеры. Антер и 54 Ultra. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. А у нас настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 953-го хит-парада становится Хьюгель в компании с Ultra Nate, записавший суперхит Moving to the Sun. Лучшая, на мой взгляд, композиция летнего сезона уж точно, а возможно и целого года. Я напомню, кстати, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист можно находить в Телеграм и Макс-каналах плейлисты Радио Рекорд. Там же можно найти все по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще на Рекорде, конечно же, остаемся, потому что в 9 вечера сегодня Рекорд Клаб Чарт, в котором диджей Димиксер представит топовые клубные треки этой недели, а в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Рекорд Пати. Это был 953-й выпуск Суперчарта. С вами диджей Фил. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь хорошими.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Record. Реклама.
1: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
2: Да вы что?
1: Доча, скажи ему.
3: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
2: Куда?
3: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в Иномарко-сервис уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. Иномарко-сервис. Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Dance Radio. Record.

0: Record. Реклама.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек.
4: Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет, с вами DJ Demixer, это Рекорд Клаб Чарт. Мы начинаем, 30 место, новинка, Кэш от Рафаэл Сирета.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
0: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.

0: господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Димиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас легендарная личность Авичи, Without You.
1: Рекорд

добрались до тройки лидеров Рекорд Клаб Чарта. На третьем месте Ху. Далее на второй позиции Camel Fat. Именно его мы только что, кстати, прослушали с композицией Unique Moment. Ну а первое место, прибавив 4 позиции, занимает Emmett Fan Close, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а я, Дмитрий Гуменный, диджей Демиксер, прощаюсь с вами ровно на неделю, и ровно же в эту прекрасную субботу мы с вами встретимся.

эфире главный танцевальный, стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Я напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Прямо сейчас рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы, что интересного происходит. Ну и в целом можете делиться всем, что накопилось за всю эту рабочую неделю, а также отправляйте ваши голосовые послания при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Послушаем их здесь, в прямом эфире «Рекорда». Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче прямо сейчас и погнали! Record Party.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to

друзья, меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот есть такое. Здравствуйте, поздравьте Илью и Кристину с переездом в Новосибирск, то есть нас. Долго стремились к этому, добились без мам, пап и кредитов. Хе-хе, вот, всем удачи и спасибо. Илья и Кристина, ну красавчики, молодцы, надеюсь. А, кстати, сколько вам лет? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд» или в нашем телеграме. Но в любом случае, вы большие молодцы. А дальше, есть такой привет, Виолетта. Хочется поздравить с днем рождения свою любимую Екатерину Комлеву, а также передать привет Максиму, Елене Шиповаловым, Алене и Никите Сусловым. Тебе, Виолетта, хорошо провести эфир. Спасибо большое. Далее пишет нам Сильвер. Хорошего эфира. Спасибо. Привет в твоем лице всей студии. Неожиданно, да? Всему Радио Рекорд, всем рекордсменам позитива и отличного настроения. Ну и честной компании. Женьку, Виктору, Маратику, нашему покорителю вершин. И еще есть от Златы. Привет, Виолетта. Желаю тебе хорошего настроения, отличного эфира. Передаю привет Максиму и Елене, добавляет Злата. Вот такие замечательные слова и послания. Пишите их как можно больше. Озвучу уже совсем скоро, буквально через несколько минут. Ну а пока делаем громче. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

На связи вечеринка шоу «Рекорд Пати». Доброго вечера всем, кто вместе с нами. Меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, на связи Нижний Новгород. Работал все это время, за лето много работал, но вчера уволился, и теперь буду искать новую работу, сообщает Владимир. Заканчивает 4-й курс в институте, буду продолжать работать, и еще купил, буду покупать новый телефон, запишусь в автошколу и куплю, уже купил новые кроссовки. Владимир, вот есть чем похвастаться. Молодец, красавчик. Пишет нам Илья. Виолетта, привет. Сидим в мужской компании в бане в Твери, кушаем мясо, слушаем рекорд. Вы крутые. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет моему племяннику Мише. Привет брату, пахану, всем Питеру. Всему Питеру. Кудрова, я через 2 дня буду дома в Питере. Скучаю. Рекорд обнял. Пишет нам Сергей. Привет, Виолетта. Едем из Ульяновска в Мурманск. Не пропускаем ваш эфир. Спасибо, Сережа. Передайте привет Диме Романенко. Всем хорошего настроения. И еще пишет Александр. Как же без Александра, да? Виолетта, если есть возможность, передайте, пожалуйста, привет любимой и единственной Наташеньке. Без тебя никто, моя любовь. А с тобой, человек, у которого есть смысл в жизни жить для тебя. Какие восхитительные слова, Александр. Пример для всех, мне кажется, молодых и не очень людей. Я вами восхищаюсь. Пока с тебя никто, моя любовь. А с тобой, человек, у которого есть смысл в жизни жить для тебя. Какие восхитительные слова, Александр. Пример для всех, мне кажется, молодых и не очень людей. Я вами восхищаюсь. Пока вы восхищаетесь своей любименькой Наташенькой,

в прямом эфире Рекорда. Добро пожаловать, друзья. Давайте сразу же переходить к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Светлана. Добрый вечер, Виолетта. Передаю привет нашему чату Рекорда. И всем хорошего настроения и нетоксичного общения, подмечает Светлана. И самым родным Надюше, Витюше, Валерчику, Ксюше, Юшинке, Левушке и, конечно же, Женечке Чесночному. Светлана не забывает прикреплять смайлики, сердечки. Ну, вот так вот радушно и общительно. Привет, Радио Рекорд. Работаем в городе Тосно на дровах. Передайте привет в город Пикалево Ирине Валентиновне. Это Алексей, я так понимаю. Да, это Алексей Кузьмин, между прочим. Привет, Рекорд. Передайте привет моему любимому мужу Олегу и дочерям Эвелине и Арине. Скажите, что я их очень сильно люблю. И это Оксана. И еще вот пишет Сергей. Привет, Виолетта. Едем из Ульяновска в Мурманск. А вот и Евгений Юрьевич нам наконец-то написал. Добрый вечер, Виолетта. Привет, Рекорд и аудитория. На днях закончил интереснейший проект. Так что жди. Знаю, ты сейчас слышишь. Пламенный графский привет девочкам из чата. Я вас обожаю. Мужчинам жму руку. А тебе, Виолет, как всегда, приятного вечера эфира. Зажигай и погнали. Спасибо. Спасибо, Евгений Юрьевич. Ну, ждем ваших интересных проектов. А как же без них? Вообще, ребят, очень нравится, когда вы всякие интересные проекты нам присылаете в студию Радио Рекорд. Ну, вот нескромно, да, так. Мы очень это любим. Мы, ведущие, прям очень это ценим, уважаем. В общем, вы молодцы. Друзья, напомню, что для вас работает также наш телеграм-канал Радио Рекорд, наш чат мобильного приложения Рекорд. Подключайтесь, присоединяйтесь, оставляйте ваши приветы, послания и встречаемся уже с вами в новом чате «Главный танцевальный».

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте прямо сейчас туда ваши послания, в том числе и голосовые. Будем слушать при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Там есть чат, в котором вы можете общаться с ведущими. Приложение наше бесплатное, кстати. Там же есть и более 100 станций на абсолютно любой вкус. Скачивайте и наслаждайтесь музыкой 24 часа в сутки. Меня зовут Виолетта Юшкина. Мы продолжаем с вами отдыхать танцевально в эфире «Рекорда». Делайте громче прямо сейчас.

вместе с нами. И давайте переходить к вашим приветам. Пишите: Екатерина, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Алексею в городу Мурманск. Всем хороших выходных. Привет, помогите найти вторую половинку, пишет Анастасия. Настенька, это буквально через 45 минут в рубрике «Знакомство». Поможем обязательно, ну вот 100%. И еще вот пишет Анастасия: на связи Пенза, лучший город на земле. Передайте привет Настюш. Настюш, ну привет тебе, ну привет, моя хорошая. Алексей пишет: привет из Ижевска. Передаю привет Владимиру, радиолюбителю из Челябинска, а также всем слушателям Радио Рекорд. Ждем вашего камбэка рекорда в Ижевск. Ну а мы-то как ждем? В общем, все ждем. А далее пишет Алексей: Виолетта, привет. Передай привет всем жителям подмосковного города Люберцы. В Люберцах никто не пьет никакие напитки. Люберцы – это город спорта. Алексей, ну будем в курсе, да? Спасибо. А, Виолетта, добрый вечер. Вы там подумайте на досуге. Время чата знакомств перенести на 23 хотя бы. Хорошо. Вообще, друзья, если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, помимо приветов, ваша обратная связь всегда учитывается. Пишите, все с удовольствием примем. Привет, парни. Вот следующий такой есть, да? Это не от меня, да? Привет, парни. Это привет от нашего следующего слушателя. Второй факультет, выпуск 2008. Кто помнит, отзовись. Вспоминал сегодня наши времена. Эх, были времена. Столько историй, столько смеха. Разлетелись мы тогда по всей стране, от Калининграда до Камчатки. Кто где сейчас? Окажется, только вчера сидели в аудиториях и строили планы. Но знаете, что круто? Мы разлетелись по всей России, но все равно остаемся вместе. Наша дружба, она не зависит от километров. Надеюсь, у всех все хорошо. Очень хочется узнать, как у вас дела. Кто где, как жизнь, всегда на связи. Это Леха Никулин. Ребят, кто узнал? Ну, Леху Никулина. Ну, как они могли? Да, мы можем не узнать. В общем, от Лехи есть такие хорошие, добрые слова. И еще пишет нам Дискошар. Ну, как бы это ни звучало, реально Дискошар. Доброго вечера и приятного эфира, Виолетта. Хочу передать привет своим соседям, потому что я наваливаю погромче. Дискошар, ну ты там разошелся. Всех с наступающим воскресеньем поздравляет нас Дискошар. Друзья, и три огонечка. В общем, Дискошар, сегодня ночка точно удалась. Друзья, напомню, что вы можете оставлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд, поэтому мы продолжаем. Рекорд.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Record.

Большой привет, друзья! Кто вместе с нами? Меня зовут Виолетта Юшкина, и мы продолжаем зачитывать все ваши приветы. Их сегодня много, и они безумно классные. Вот пишет Антоха. Виолет, привет, привет, рекорд. Я Антоха из Казани. Прям вот заводной парень такой, да? Хочу пожелать всем здоровья. Передаю привет моей семье, моей супруге Юлечке, моему сыну Егору. И ждем нашу девочку. Она еще в животике. Рекордсмены самые лучшие. Играя в игры под Радио Рекорд, игра идет. Всем добра всегда. С вами Антох. Ну ты прям все успеваешь и в игры играть, и доченьку ждать. Ну, красавчик. Вот всем бы, да, так все успевать. Вот пишет Семен. Большой привет всем слушателям. Виолетта, спасибо за твой бодрый настрой. Семен, ну, пожалуйста, передай привет своей невесте Катапульте, которая сейчас жарит вкусную картошечку. Повезло вам, повезло, да? Желаю всем домашнего уюта и комфорта. Ну, а я от себя скажу тем, кто работает, хорошей вам ночной работы. Королев, всем привет, пишет Оксана. Олег, пойдем поедим на ночь глядя. Слушайте, ну у вас сегодня какой-то прям этот зажор ночной. Ну вообще я тоже таким люблю заниматься. Так что правильно. Иногда можно, редко, но чуть-чуть. Так, еще вот Андрей пишет из солнечной Испании. Между прочим, хитрый казах передает привет Москве. Ого, Андрей, когда ты там стал хитрым? В любимый Сергиев Посад, кстати, Андрей передает привет. И в не менее солнечный западно-казахстанский Аксай. Особенно самый солнечный и сладкий привет любимой Марине, которая сидит рядом, слушает любимый рекорд и ничего не подозревает. Марина, а вот как тебе Андрей, да, привет передает. Неожиданно и приятно, согласна. Друзья, сегодня мы вообще-то разыгрываем фирменный мерч от Радио Рекорд, и если вы желаете его получить, а вы желаете, я знаю, мерч хорошая вещь, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд, и давайте, ну вот хочется мне с 25-м сегодня сыграть. Если это окажетесь вы, непременно вам позвоню и разыграем наш мерч. Всем удачи! Рекорд.

0: продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И вот в эфир возвращаюсь уже не одна, с нашим 25-м слушателем, приславшим слово «Игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». И это Алексей. Алексей, привет.
1: Привет.
0: Алексей, ну что, я тебя поздравляю уже, это в эфире «Рекорда», и мы сейчас будем с тобой разыгрывать наш фирменный мерч. И если ты готов ответить на мои вопросы, то тогда погнали. Готов?
1: Да.
0: Итак, вопрос номер один. В каком городе находится родина «Радио Рекорд»? Казань, Санкт-Петербург или же Сочи?
1: Санкт-Петербург, конечно.
0: Конечно, верный ответ. Вот наш внимательный слушатель Алексей, очень приятно. Сколько лет «Радио Рекорд» исполнилось в 2026 году? 25, 31 или же 35?
1: 31.
0: И это снова верный ответ. Алексей, ну ты жжешь. Ну, а теперь давай тогда посчитаем назад и спрошу тебя вот такой, задам тебе вопрос. В каком году было основано «Радио Рекорд»? В 91-м, 99-м или же в 95-м году?
1: Я думаю, или в 91-м, или в 95-м.
0: Так, и мы останавливаемся на
1: 91-м.
0: Ну, подожди, если 31 год, давай отсчитаем назад.
1: 95-м.
0: Ну вот это вот уже верный, точный ответ. Леш, я тебя поздравляю. Фирменный мерч «Рекорда» достается сегодня тебе. Ты большой молодец и вовремя успел написать слово «игра», ну и вообще не постеснялся и вот в эфир попал. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Я передаю привет город Сергей Посадский, кто слушает.
0: Супер.
1: «Рекорд».
0: Может быть, кому-нибудь еще или это все?
1: Да все. Спасибо, что играете. 51 год.
0: Да и вам спасибо, что вместе с нами. Правильно. Четко и по делу. Привет передал. И как бы и достаточно, и нормально. Всем, кто узнал. В общем, от Алексея вам большой привет. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Ну, ваши любимые. Будем сегодня знакомиться, общаться. Ну и, конечно же, заводить новые интересные контакты. Угу. Поэтому оставайтесь с нами. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: лето.
1: Открываем новый час нашей вечеринки шоу «Рекорд Пати». Это все здесь и прямо сейчас в эфире «Главное танцевальное», друзья. И стартует рубрика «Знакомство». Как и обещала, рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, заводим новых друзей. И не только свою вторую половинку тоже можно найти при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, оставляйте пару фактов о себе, рассказывайте, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Ну, а я же все ваши анкеты будут зачитывать уже совсем скоро. Чем интереснее будет ваша анкета, тем лучше, тем больше подробностей узнают о вас другие, ну и проявят интерес к вашей кандидатуре, друзья. Это все телеграм-канал «Радио Рекорд» и шоу «Рекорд Пати».

рубрика знакомства, рубрика наша самая жаркая, в которой мы с вами общаемся, знакомимся. Ну и давайте почитаем вашу анкету. Пишет Валерия. Девушки, доброго времени суток. Валерии 35, на дым. Антон 35, годиков, Московская область, город Чехов. Ищу ту единственную, с которой проживем душа в душу из гармонии, взаимопонимания и честности. Пиши в ЛС. Девушки, ну напишите уже Антону, ну как приятно, да? Алексей, Люберцы, 37, скоро 38, подмечает Алексей, да? Дева, знаю, многих пугает этот знак зодиака, но считает, что это стереотип. Честно говоря, все уже есть. Девочки, тут уже Алексей готов, да? Квартиры, машины имеются, хорошая высокооплачиваемая работа тоже. Много работаю я, все сделал для того, чтобы будущая семья жила в достатке и счастливо. Вот ищу ее, ту самую, которая будет ждать меня дома после работы. Алексей вот прям подробно рассказывает. Сказала себе, с лучших сторон себя представил. Девочки, налетаем. Да, вот берем и налетаем. А далее, кто у нас еще здесь есть? А, кстати, где у нас девушки? Вот Юшинка у нас вместе с нами, да? Большой вам привет. Коли Грейл, вот тоже с нами. Девочки, пишите о себе, рассказывайте. А что только мужчины? Мужчины вот у нас сегодня не стесняются. Девчонки, догоняем, да? А, точнее, не то чтобы догоняем, а вот себя презентуем. Не забывайте прикреплять фотографии. Рассказывайте о себе, не стесняйтесь. Вот кто еще нам пишет? А все. Вот Дима еще пишет. Переберемся сюда, правильно. Перебираемся, знакомимся и находим в себе новых интересных людей.

Продолжается наше шоу «Рекорд Пати». И давайте почитаем еще ваши анкеты, какие у нас здесь есть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». И кто же с нами прямо сейчас? Так, мы говорили уже про наших молодых людей, и вот девчонки тоже к нам добавляются. И пару приветов еще передают. Кстати, давайте зачитаем их прямо сейчас. Вот Алексей еще есть, кстати. Привет всем сотрудникам Комитета по культуре. Алексей Никулин на связи. Жду выполнения всех поручений без опозданий. Вот такой вот у нас Алексей. Далее еще есть привет от Евгения Юрьевича. И еще всем привет с праздником Дня города Москва. Привет моей супруге Ксюше Белоусовой. Люблю ее безумно. Но это уже ребята, которые нашли свою вторую половинку. Еще Виолетта, передай, пожалуйста, привет от Рустама из города Петрозаводск. Всем, кто работает ночью, а утром спят. Знаем таких, знаем. Привет, Радио Рекорд. Передай привет своей любимой жене Ира. Я тебя очень сильно люблю. А также привет на Влянге. Мы в бане. У нас все гуд. Это Макс. И еще привет, Виолетта. Передаю привет моей любимой жене Виолетте. Это Артур. Вот такие вот есть мои тезки, даже вот так вот. Друзья, прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство». Если вы еще не поняли, что здесь происходит, то прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там есть отдельный чат, в котором вы можете оставить свои данные, написать, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не стесняйтесь, это главное правило. Ну и пригласите.

завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: трек на рекорде.
1: Крис Лейк, Крис Лоренцо, Кенни Битс и Кейк, Лон Джекет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. «Цветком».

Wednesday, dark club, main floor, shake every time.